в кайкамак, айтем рома найман. Симсарубай машкара, ленаяка на гель, гайконич яшавель.